0: тебе и мне. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация.

0: і тых, хто яе падтрымлівае.
1: Понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
2: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: Еўразум.
1: У Беларусі пачаўся сезон захворваемасці ВРВІ. Мінздароўе паведамляе, што амаль палова выяўленых выпадкаў прыпадае на рынавірус, яшчэ 20 складае бакавірус, а 14,5% вірусы парагрыпу.
2: Амаль 70% усіх хворых – дзеці. І не дзіва, бо пачаўся навучальны год, а ў калектыве вірусы перадаюцца маланкава.
1: Спецыялісты кажуць, што сезон ВРВІ працягнецца да красавіка, а зімой да захворванняў далучыцца яшчэ і грып. Прычым, калі звычайна хвароба косіць беларусаў напрыканцы студзеня ў лютым, то сёлета імаверна, што грып прыйдзе ў краіну раней.
2: Як абараніцца ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло, запыталіся ў доктаркі-педыятара Маі Ракулавай.
3: Все дети одновременно идут в школу 1 сентября. Большое количество людей, у которых нет иммунитета. Вот мы с вами взрослые, мы с вами с большинством вирусных инфекций уже повстречались за свои там 40 лет. И у меня есть к ним иммунитет, если встречу, я большой долей вероятности не заболею. А маленькие дети, которые там всего лишь 10 прожили, у них такого количества иммунитета к вирусным инфекциям нет. У них большей частью из них еще не болели. И вот эти люди, у которых нет большого количества иммунитета к разным видам инфекций, они сейчас пошли все вместе, сели в одном закрытом помещении. По 30 человек в комнате и дышат, и кашляют друг на друга. И они пришли это 1 сентября, но у инфекции есть инкубационные периоды. Это моменты вот с момента заражения до момента появления симптомов. Ну, вот как раз все пришли 1 сентября друг на друга, начали кашлять, до 10-го кашляли, потом позаражались, и сейчас начали болеть. Это очень стандартная ситуация, происходящая из года в год. Родителям инфекционным, ну, катаральным вирусным инфекциям детей стоит относиться философски. Просто понимать, что нужно набрать какой-то пул, объем иммунитета, как мы взрослые имеем, поэтому реже болеем. Вот и ребенок, пока он не насоберет там от этих 200 хотя бы к 80 наиболее популярных иммунитета, но он будет ими заболевать. А так потом повстречался с тем, у него уже будет, даже если мы длительные какой-то пожизненные стойки, но какой-то иммунный ответ будет. Он будет болеть легче, болеть быстрее. Взрослые частенько так говорят, что вот он вечером как-то не очень себя чувствуешь, вроде как-то познобило что-то, даже голова, может, горло, утром проснулся, вроде и нормально. Ну вот встретились с чем так, чему был иммунитет? За ночь, пока спали, организм справился. У детей так же будет. Просто надо набрать этот объем. И тут ребеночек может пойти в садик в 3 года и набрать иммунитет там, к 20 уже к моменту школы. А может в школу не ходить, и тогда болеть чаще. Люди, которые живут в сельской местности, приезжают в город, они болеют чаще. Мы переезжаем в другую страну, там несколько другие штаммы циркулируют, мы опять снова болеем чаще. То есть философски относиться. Нужно набрать объем иммунитета. И пока этого не случится, ну, так и будет ребенок болеть. Рано или поздно иммунитет будет формироваться ко всем циркулирующим в ареале инфекциям, когда стоит бояться, ориентироваться стоит на самочувствие. Мы, врачи, тоже, знаете, не, мысли не читаем, будущее не предсказываем и всегда ориентируемся на то, что мамы нам говорят. А мамы говорят необычно плохо. Вот если что-то необычное, болеем мы вирусной инфекцией, сами болели, дети болели. И вот если что, как-то, ну, температура, ну, кашель, ну, что-то спать он хочет, вообще, это одно. А если вот он спит и совсем не просыпается, лежит тряпочкой, вообще не ест, пить ничего не хочется, выраженная слабость, если есть какие-то странные симптомы, непонятная сыпь, что-то его начало рвать, что-то там у него глаза начали косить, какие-то отеки суставов начали происходить, ну, что-то необычное, нестандартное, это случай, когда надо обратиться к врачу. А если это вот совершенно обычный, 37,5, кашель, насморк и аппетита нет, ну, тут надо полежать и попить больше чая с малиной, или что вы там предпочитаете пить, все равно, главное пить.
4: Что сегодня сапраўды допомагает при вирусных респираторных инфекциях, а что является распаўсюджанай помылкой? Ці трэба одразу прымать некие супрацьвирусные препараты, антибиотики, так, сбивать температуру, выкарыстовывать, может, витамины, там, что трэба, так, и что с простыми речами, там, сон, питво, проверенные бабулины рецепты, так?
3: Самый лучший бабулины рецепт – это чай с вареньем. Это, в общем, все, что там рекомендовали пить. Компот какой-нибудь на сливах сушеных или еще что-то. Все равно на самом деле что? Главное пить. Чем больше пьете, тем, во-первых, механически очищается, да, носоглотка. Во-вторых, облегчается состояние. Больше пьем, больше писаем. Легче. Все. И это во многом предотвращает осложнение. Большое достаточное количество жидкости. Потому что когда у нас температура, мы с дыханием теряем жидкость. обезвоживание ведет к сухости, местный иммунитет не живет на сухих слизистых. В общем, главное много пить. Можно, если есть увлажнитель воздуха, можно включать увлажнитель воздуха. Только следить, чтобы он чистенький был, а то бывает, что он закиснет, заболели мы еще там, бактерии понавыпускали себе. Вот. А так это можно пользоваться увлажнителем воздуха. Отопительный еще не включен в сезон, но когда включают, я очень прошу родителей выключать батареи, одеваться тепло, потому что батареи очень сушат воздух. А нам нужен влажный воздух, нам нужно дышать, чтобы мы не теряли влагу с дыханием. Выключить батареи, тепло одеться, включить увлажнитель воздуха, много пить. То есть пытаться сохранить слизистые влажными, и этого достаточно для того, чтобы предотвратить осложнения, большинство осложнений, связанных с дыхательной системой. Ну и меньше есть, больше спать, не надо нам марафонов сейчас никаких и переживать, что деточка не съела котлету. Ну, съест полезное что-нибудь потом. Пока вот у него нет аппетита, дайте ему пряник и компот. Вот педиатр рекомендует всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо. Дети ужасно любят такое лечение. Пряник и компот.
4: Ну, добре, але все ж таки, коли починаются больше складанные, не дай бог, так, симптомы, то все ж таки приходит доктор и назначает некие там леки. Те же самые антибиотики. Что с этим делать? Что, казать, что не мы не будем?
3: Ну, здравствуйте, доктора надо слушать. Другое дело, что настаивать не надо, потому что, знаете, у нас врачи... Вот ты устаешь бороться, у тебя 20 вызовов этих на дому. Ты приходишь, тебе говорят, дайте нам антибиотик. Решите ваш антибиотик. Не надо настаивать, не надо выпрашивать. Если доктор сомневается, то лучше подождать. В современные антибиотики, они так хорошо работают, что днем раньше, днем позже большой разницы не будет. Ну, и можно подождать 4-й, 5-й день, а вдруг станет получше. Но не станет, тогда начали давать антибиотики. В чем минус ненужного принимания антибиотиков? К ним формируется резистентность. И сейчас без необходимости на какой-то насморк вы будете пить антибиотики, а потом когда-нибудь жизнь длинная, мало ли, авария, там еще какая-то операция, что-то сложное, страшное, и нужны будут антибиотики, жизненно нужны. А у вас уже резистентность, они к вам уже не помогают. Ну и зачем? Их же не бесконечное количество видов этих. Не надо развивать в собственном организме резистентность. Антибиотики первого ряда – это те, которых минимум побочных эффектов, которых широкий спектр действия. Но лучше оставить, но действительно по важные вещи, чтобы когда вдруг в жизни понадобится, это сработало.
1: Гэта была доктарка-педыятр Майя Церакулова. Яна рассказала про ситуацию с вострыми респираторными инфекциями у Беларуси и параила, як лепш змагаться с вирусами.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
0: Понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

взаимодействия и инициатив, исходящих от сообществ. В марте 26 года 8 женщин, которые связаны с местными и земельными общинами, которые известны под названием «Шанс для соседей», были обвинены в экстремизме и попытке захватить государственную власть. Соседи создали это сообщество после подавления протестов 2020 года, помогая друг другу, обмениваясь информацией и совместно ведя хозяйствование. Однако подобное пространство для оказания взаимной помощи и гражданского взаимодействия стали целью широкой кампании, которая началась еще в 2020 году и непропорционально тяжело сказалась на положении женщин. Очень многие члены были арестованы, задержаны и подвергнуты преследованиям по обвинениям в экстремизме и другим связанным репрессивным законам. Когда мирная ассоциация называется сообществом экстремизмом, это не что иное, как семантический демонтаж гражданского общества. Нас также беспокоит рост ограничений в праве на доступ к образованию. В апреле 26 года Гуманитарный университет Европы, это гуманитарная организация белорусов, которые работают за рубежом, была квалифицирована как сообщество экстремистов. Студенты, их родители и родственники сталкивались с преследованиями, запугиванием только в силу их связи с этим университетом. Образование должно открывать двери, оно должно позволять молодым людям задавать вопросы, мыслить критически, планировать свое будущее. Образование не должно быть поводом для запугивания. Подобные события вызывают глубокую тревогу в связи с судьбой права на свободное выражение мысли и правом на образование. Мы отметили, 275 лиц были задержаны по политическим причинам и были отпущены на прошлой неделе и в марте этого года. Мы приветствуем практику такого освобождения, но освобождение не означает конец нарушений прав тех, кто продолжает оставаться в заключении. Некоторые из освобожденных были принудительно выдворены из страны. Это прямое нарушение международного права. Практика таких освобождений не является свидетельством каких-либо изменений в системе, которая продолжает идти по пути масштабных и систематических нарушений прав человека. Судя по всему, это своего рода сделки, которые преследуют цель снизить международное давление на жестокую систему. Сотни продолжают оставаться в заключении по политическим обвинениям, а те, кто был освобожден из-под стражи, продолжают жить с угрозой повторного ареста, преследований их родственников. Они рискуют быть разделены со своими семьями и подвергнуты депортации. И решение правительства отменить паспорта некоторых заключенных, которые были обвинены по политическим статьям и потом выдворены из страны, лишь подтверждают это. Многие из этих лиц вынуждены жить без каких-либо законных удостоверений, подтверждающих их личность. Они не имеют права получить доступ к медицинскому обслуживанию, трудоустроиться и рискуют оказаться в состоянии безгражданства. Подобные события не отдельные случаи. Это части архитектуры репрессий. Использование законов об экстремизме, принудительное сокращение гражданского пространства, заключение по политическим причинам и преследование тех, кто освобожден из-под стражи, и принуждение их к эмиграции, все это различные стороны одной и той же проблемы. Совершенно очевидно, что силовые ведомства Беларуси действуют согласованно по сокращению
политических свобод. Буквально в этот вторник мы опубликовали документ зала заседаний, анализируя роль белорусского государства, его институтов в нарушении прав человека, своих граждан, в манипулировании системой уголовного правосудия. Мы изучаем, как УК применяется против отдельных граждан,

0: граждан из-за их настоящей или предполагаемой оппозиции государственным институтам. Мы изучаем всю цепочку: аресты, допросы, помещение под стражу, несправедливые судебные решения и, наконец, отдельные случаи освобождения из-под стражи. Мы изучаем роль и функции всей цепочки принятия решений, которые используются в основных государственных институтах. Наши выводы очевидны. Беларусь несет ответственность за многочисленные нарушения Международного пакта по гражданским политическим правам, КПП, Конвенции по искоренению всех форм дискриминации против женщин, а также Конвенции по правам ребенка. Мы вновь заявляем о том, что ранее сделанные выводы продолжают оставаться незыблемыми. Полное отсутствие подотчетности. Белорусские власти не проводят сколь-либо содержательных расследований фактов преследования граждан или установление достоверности предъявляемых обвинений. Мы вновь обращаемся с призывом к Беларуси немедленно прекратить практику таких нарушений, освободить из тюрем всех, кто был туда помещен по политическим мотивам, с особым вниманием, уделяемым тем, кто страдает от проблем со здоровьем. Требуем восстановить права всех лиц и привести государственные законы и практику в полное соответствие с международными стандартами. Многоуважаемые члены Совета, права человека – это не привилегии, которые предоставляются своим гражданам правительствами. Они не исчезают, когда человек критически высказывается о властях, присоединяется к каким-либо сообществам или отказывается молчать. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок продолжают оставаться правообладателями просто потому, что они люди. Мы с теми, чьи голоса не были услышаны, кого заставили замолчать, кого вынудили отправиться в изгнание, расстаться со своими родными и близкими. Мы с теми студентами и учащимися, которые должны иметь право учиться, которые должны иметь право жить без страха наказания за отправление своих фундаментальных прав. Ответственные за все это должны быть призваны к ответственности. Жертвам необходимо предоставить средства правовой защиты и компенсацию. Международное сообщество не должно закрывать глаза. Мы призываем членов этого совета и международное сообщество в целом продолжать пристально следить за развитием ситуации в Беларуси, предпринимать все необходимые меры по обеспечению ответственности, подотчетности, защите жертв и реализацию ими своих прав. Спасибо.
1: Это был выступ группы незалежных экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Выступ прошел у межах 63-й сессии Рады по правах человека Организации Объединенных Наций.

твой подых. Грэймяне, надея, грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позірк.

0: мелі ўсе грамадзяне Беларусі ў роўнай ступені, незалежна ад іх сацыяльнага статусу, ўзроўня багацтва там ці нейкіх іншых адрозненняў. І, канешне, самае асноўнае гэта тое, што зараз медыцынскія работнікі застаюцца вельмі залежнымі ад дзяржавы. Узровень эксплуатацыі іх працы даволі высокі, бок гэта пераработкі, вельмі пераработкі вялікія, і медыцынскія працаўнікі, можна сказаць, жывуць на працы, і гэта не павінна быць нормай. І ўзровень заробку, канешне, ён вельмі нізкі, таму што, ну, калі краіне карнік з дручком зарабляе больш, чым людзі, якія спаратоўваюць жызні людзей, то нешта не так у нашым грамадстве. Таму гэта трэба выправляць.
1: Доўгае время работая рукаводзя дзецкім хоспісам, мы рукаводствавались едзіным вот этим указам 300-м, і все было неплохо.
2: Прадстаўніца установы лекары за права і справядлівасць, экспертка ў сферы сацыяльнай палітыкі Вольга Вялічка.
1: Но после тех громких событий, вот 26-го года, которые касаются сферы благотворительности, вот мы от 7 сентября имеем новый документ, который говорит, что будут внесены конкретные изменения в работу фондов и благотворительной деятельности именно в системе здравоохранения. Для меня это выглядит крайне странно. Я сначала, когда прочитала этот документ, мне было все понятно. Чем больше я его читаю и комментирую, тем меньше я понимаю, почему в один документ были внесены изменения по деятельности фондов и по деятельности благотворительности, которая касается медицинской деятельности. Мне коллеги говорят, что ничего тут необычного нет, просто хотят быстро зарегулировать то, что должно быть зарегулировано.
3: Васіль Завадскі, лекар, правабаронца. З аднаго боку, мой досвід паказвае, што нейкіх такіх сур'ёзных зменаў не адбылося, пра якія вот зараз хацелася б сказаць. А з іншага боку, і нешта ўсё ж такі змяняецца. Вось, напрыклад, у мінулым годзе была ўведзена ў дзеянне новая інструкцыя па арганізацыі медыцынскай дапамогі вязням. Пра гэта можна доўга казаць, і якраз, можа быць, я паспяшаўся сказаць, што асабліва нічога не змянілася, яна змяніла дастаткова некаторыя аспекты, але наколькі гэта дапамагло типа перешкодзіла, можа казаць, яшчэ рана, ну, прынамсі, малавата інфармацыі. Другое, што я б хацеў значыць, вось гэты резонанс, гэты распаведы пра власны досвід, на жаль, вось гэты резонансны трагічны выпадкі, мы бачым, што яны уздзейнічаюць таксама і на ўладу, і ўжо, і гэта былых вязняў, не адзін раз гучала, што ім кажуць, што нас тут можна што загодна рабіць, але не трэба, каб такія выпадкі зноў былі, каб працягвала такую, каб паміралі людзі, ці нешта цяжкое было, таму што беларускі рэжым ўсё-такі імкнецца паказаць сябе такім мяккім, пушыстым і добрым, і гэта шкодзіць, канешне, яго рэпутацыі.
4: Тым больш зараз, калі там перамовы ідуць з палякамі і з амерыканцамі, так, ім увогуле гэта не выгодна.
3: Канешне, я спадзяюся, што на гэтых перамовах падымаецца пытанне здароўя, што ёсць людзі хворыя, ёсць людзі вельмі сталага ўзросту, і напэўна, я спадзяюся, што і дзяржава мусіць неяк паказваць, што ну яны не паза ўвагай не застаюцца там.
5: Станіслав Славей, заместитель представитель спецыяльнай палітыкі переходного кабинета, и также я являюсь профсоюзным активистом, профсоюзом Панацея. В Беларуси нет статистики. В Беларуси нет обратной связи ни с пациентами, ни с медиками. В Беларуси узаконены переработки на 6 трудовых законодательства, то есть держится на предварительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут умирать 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, только мы белорусы, по двум последним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
6: Ну, с ковидом так.
5: К сожалению, да. Поэтому планировать какие-либо реформы, это называется пытаться посадить самолет в плотный туман с диспетчером, который говорит на иностранном непонятном языке. Другая система миниметрическая, условно говоря, там американские футы ярды, а инструкция самолета на корейском. Вот это вот примерно такой же эффект. Еще даже тип самолета не знаешь. Поэтому это бесполезно и это очень опасно. И вот это вот запрос. Переходный период на примере стран-соседок, например, Польши, на примере Германии и Украины. И Польша осталась очень нехорошей ситуацией, когда любая реформа, особенно в момент гласности, когда проблем у нас нет вроде как, они резко появляются, превращается в очень сильный популистический момент, когда партия, претендующая на власть, говорит, ах, вот они все испортили, сейчас мы придем и покажем. А реформа вещь довольно медленная, к сожалению. И это привело к тому, что они начинают одно, резко становится хуже, приходит политическая партия, говорит, сейчас мы это поправим, разносит в другую сторону, получается еще хуже, и вот такой хаос длился лет 10, приводящий к откровенно катастрофическим последствиям. Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, если очень-то подходящий, подходить. Он был успешным в Литве в условно 90-е.
6: Мария Тарадзецкая, я чальца ассоциации «Солидарность». Это ассоциация незалежных демократичных профсоюзов.

0: Был цудовный концерт, а для кого это?
1: Для белорусского дедвинация. А не мужчины, как вы здесь, как называетесь?
0: Просто... Цудовный концерт, я просто регулярно хожу, завжди тут бываю, и мне очень подобается, как выступают ребята. Приходжу, как их побачить, послушать новые песни, они каждый раз пишут новую песню под осень, и первым сегодня проводится в Белосток, цудовно.
2: Очень-очень душевный концерт, очень семейный и уютный. И вообще, ребята просто супер.
1: А часто ходишь на концерты белорусских гуртов?
2: Так.
1: А на Na'Vi Band, менавито?
2: В этом году уже второй раз.
1: И как? Не подманули?
2: Не-не-не.
3: Они мне подобаются, они душевные. Ксюша, она такая вельми... такая...
4: Домашняя.
3: Так, такая вельми жіночая. Они... Коли они еще починали, они такие были больше как бы дёски молодежные, а Лео и зараз они стали такие больше как бы зрелые. И бачно, что вот как бы они оно стало больше так раскрылись. И то есть мне в этом подобається, что яке розвивається в этом накірунку.
4: І беларуская мова, і беларуская культура, і вось часам мы співаємо пісні, які відомі кожному беларусу. Гэта таксама такі момант, якби як якар, які вяртае до дзяцінства, до успамінаў. Тому я думаю, што усе з намі, і мы, і людзі, якія прыходзяць на канцэрт, перажываюць розныя эмоцыі, шчасце, дзесьці суму і надзеі. Так што весь спектр эмоций есть и у нас, и у наших чудовных слухачов.
5: Але разумею, что тут на эмиграции вы так само не створяете и поставили новые песни.
4: Так, на жаль, апошние годы песни пишутся тут, уже не дома, не в Беларуси, але мы, как я уже сказала, мы натхняемся под лясем, мы приезжаем сюда, где мы отчуваем себя близко дома, и протягиваем працовать, протягиваем не губляць надзею на тое, што мы калісьці зайграем абавязкова і дома вялікія канцэрты.
5: А ці магчыма зараз вось у час гэтага канцэрту прагучалі песні, якія паўсталі тут на эміграцыі?
6: Больш за палову праграмы.
5: О, тому, напевно, яны такі эмоційні.
4: Так, і думаю, так.
5: І публічнасць адрэагоўвае, правда?
4: Так, і шмат песні, якія адлюстроўваюць стан і наш, і людзей, якія ўжо тут жывуць і не могуць таксама вярнуцца дадому, і ўсім гэта блізка.
7: Як падкрэслівае менеджар гурту, канцэрты Na'Vi Band заўсёды напоўнены атмасферай кахання, блізкасці і еднасці. Гэта быў гурт Na'Vi Band, а ў нас гучыць ужо гурт Крама.
8: Не хочацца больш гаварыць пра каханне.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Коллективная отказность. Цикляймо. Витаю шановных слухачов. Не перестаю я здивляться нашим незалежным демократичным осяродкам, медиам и громадско-политичным структурам. Сярод многих хибов, якія в принципе уласивые представникам кожного народу, хай себе они и называют элитой, белорусы вылучаются одной отметностью. И отметность гэтая надзвычай неприемная, заганная и глубоко укоранённая. Приблизно, может не до конца докладно окреслена, назвать это можно патологичным самопринижением и самотаурованием. У белорусских и белорусскомовных незалежных медиях, яких, зрэшты, не так и шмат, спрэс читаем и чуем наступные значения: белорусский режим, белорусская диктатура, белорусские силовики, белорусские турмы, белорусский кіраўнік. Калі хоть крыху удуматься, то все гэтые значения скрозь фальшивые и неслушные, тому что все сгаданное, все пералічаныя категории мают сёння менавіта и выразно антибелорусский характер и скіраваны менавіта супраць усяго национального белорусского. Тое, что основу гэтай тоталитарной диктатуры складаюць мясцовые представники, так само правда, але ж гэта только частка правды. Характерный яскравы тут приклад ситуации вакол Анджея Пачобута. При описании его зняволення и вызволения скрозь мы чули и читали приблизно такое. Один из лидеров польской меньшости был вызволен из белорусской турмы. Таким чином у головах усіх складается и формуется выразный наратив. У Беларуси хапаюць, арыштовуюць, катуюць и пераследуюць у розный способ поляков. Гэта правда, але гэта не вся правда, бо у Беларуси не у меньшей, а еще в большей ступени хапаюць, арыштовуюць и пераследуюць самых беларусов. Найперш носьбітаў беларускай мовы и культуры. Ліквідавалі все беларускамоўныя асяродкі, знішчылі беларускамоўнае школьніцтва. Але другую и істотную частку правды никто уже не хочет ведать. И тому нехай белорусы потым не здивляются, что их, поводле апошніх социологичных опытанняў, называют у Польши улику самоварожих наций. Другим фактором такого сумного становища есть так само то, что пераважная частка белорусской эмиграции надалей у побыте корыстается российской мовой, якая абсолютно слушна отаясамляется с мовой усходнего агрессора. Сярод вертикальных чиновников Лукашенко, силовиков и высокопоставленных представников, немало поляков, российцев, есть этничные украинцы, габреи, представники инших наций. Але чамусь все они менавіта белорусские чиновники, белорусские представники. Таким чином политичная и моральная отказность ускладается только и вылучно на представников титульной нации. Ставится гэткое выразное кляймо на всех белорусов, тавруется вся наша нация. И коли представники иншаземных и иншамовных медий, может, и мають право на такое значение, то чому так висловляються скрозь самі белорусы и те люди, які претендують их лидерами зваться? Гэта ж элементарная реч. Белорусская диктатура и диктатура в Беларуси, белорусские турмы и турмы Беларуси. А значение, які мають подобное гучанне, але істотно адрозное сенсовое значение. Як можна гэтага не разумець и не адчуваць? Представники белорусских политичных колов часом риторично запытываются, чому ж заходняя демократичная супольность навод не ставить питание про признание Республики Беларусь часово оккупованной территорией иншей державой. Але кому будет болеть голова за белорусов и нашу краину, коли мы сами признаем гэтую оккупацию як некий свой режим? Зразумело, что в інших державах не могут зразуметь, чем отрозивается диктатура в Беларуси от подобных режимов інших держав. Коли возьмем диктатуры былых народов Советского Союза, то нигде ничего не было подобного. У Туркменистане и в Азербайджане никто не нищил и не будет нищить школьництво, мову, культуру титульной нации, а зусім наоборот. И тому диктатура в Туркменистане выразно антидемократичная, але она не антитуркменская. Жорсткий авторитарный режим в Азербайджане антидемократичный, але он нияк не антиазербайджанский. А вот у влада в Беларуси выразно антидемократичная и еще больше выразно менавіта антибелорусская. И коли апошнія не разумеюць нават представники белорусской громадской элиты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў. Уладзімир Хельмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Гэта быў Уладзімир Хельмановіч, з надзвычай цікавым фельетонам. А я гляджу на навіны, якія рыхтуе Анжаліка Ярковская на поўдзень у Беларусі. І тут таксама ёсць інфармацыя, якая неяк супадае з тым, аб чым гаварыў Уладзімир Хельмановіч. Расце колькасць расіян, якія купляюць нерухомасць у Беларусі. Гэта зразумела толькі адна з навінаў, больш ужо праз няпоўныя 4 хвіліны на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: Атлера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Падляшский концерт по жаданию, оказывается, наш телефон свободный 85-654-5151. Коли нехто еще не передал по жаданию, это той момент, коли можно набирать наш телефон. А тем часом, с нагоды 100 годов, с дня народина у Яна Глевы с Храбалов, складаем ему самые сердечные пожелания разом с подяками за любовь и поддержку. Хай каждый наступный день одарит тебя спокоем и наимоцнейшим здоровьем. Без концых тебе хвилин счастья у оточенни близких, которые тебе вельми моцно любят. Жадают сыны с жонками и внуками, и внуки с семьями из Бельска, Подляжского и Белостока. А вот есть и телефонование. Так, витаем, добрый вечер.
1: Алло.
0: Мы уже у эфира.
1: Можно говорить?
0: Можно говорить.
1: Так, витаю вас, Радио Рация. Хочу изложить изречение. 30 вересня твоей именины будет обходила Надея Фионц с Давид Фабричных. Желаю ей много-много здоровья, всего хорошего, Божьего благословенства, потехи своей родни. И всем знакомым, которые меня слушают, меня знают, соседом с Товаровой 16, складая Зина Абрамович. Хочу песню «Многое лето сувениров».
0: Эта песня уже была сегодня.
1: Была?
0: Так.
1: То, может, «Веру я веру»?
0: Добро. Бой будет «Веру я веру».
1: Добро.
0: Дякуем за телефонование. Всего вам доброго.
2: Передаем привитание нашим дядулю Миколаю и бабуле Валентине Гапонюк из Бельска-Подляскага. Моцно вас обдымаем, горячо целуем и дякуем за вашу терпливость, написали внучки Лилиана и Бьянка.
0: Для коханой мамы Жины Михальчук самые сердечные пожелания моцного здоровьечка и сонечных дён передает Ирина с семьей. И так само сердечные витания разом с обдымками да поцелунками сестрам. Гели Казачук, Ивонцы Михальчук и Аленцы Ворошила да их семьям. Обдымаем, целуем, просим песню «Зорки». Махчима еще сегодня прогучить такая. А тем часом... Веру я веру и наш цудоўны ас.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: темных вышин.
1: Радио Рация. Семятычы. Кобрынь. Высокая.
2: Яна Упадляшкі.
1: 99,2 FM.